Настя Павловна, он ке санскарку. Турист самое ке лие. Паривартан кар сакте. Shut up.